0: Tüm güzel muhabbet.
1: Нуму чилэссамик илимасаагут
2: таллимангорнарми иунип таллимаани тииммимерсоо нуяқассаақ сеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоо аннораақиппасик секунтимумитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаақ
1: вэ усекн фонук
2: фредаг ден 5 юни ифюлья дими скуд вэ мелит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: тилэссами килимасаагут
1: таллимангорнэрми иунип таллимаани тимми мерсоо нуяқассаақ сеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоқ аннораакиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр усэктен фонук
1: фредаг ден 5 юни ифølge DMI скуд вэр мед лит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: нуумути лассами килимасаагут
1: таллимангорнэрми юуни таллимаани тимми мерсо нуяқассаақсеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсими киассангатиннеқарпоқ аннораақиппа 6 секундтиму митерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэр усекн фонук
1: фредаг ден 5 юни ифølge DMI скуд вэр ме лит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nuu mutsilissami kilimasaarut.
2: Таллимангорнарми юнип таллимаани тимми мерсоо нуяқассаақсеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоо аннораақиппасик секунтимумитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
1: Вэр усекн фонук
2: Фредаг ден 5 юни ифølge DMI скуд вэр мед лит сол Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Young money, young money.

0: нуумутсилассамик илимасаагут
1: таллимангорнэрми иунип таллимаани тииммимерсоо нуяқассаақ сеқиннилаартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоо аннораақиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэ усекн фонук
1: фредаг ден 5 юни ифюлье дими скуд вэр мелит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: FM 94.
1: Nuumu tilissami kilimasaarut.
2: Таллимангорнэрми юуни таллимаани тиимми мерсоо нуяқассаақсеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсими киассангатиннеқарпоо аннораақиппасик сикунтиму митерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
1: Вэр усекн фонук
2: Фредаг ден 5 юни ифølge DMI skyet vejr med lidt sol dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юунип таллимаани тииммимерсо нуяқассаақсеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоқ аннораақиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэр усекн фонук
1: фредаг ден 5 юни ифølge DMI скуд вэр мед лит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: таллимангорнэрми юунип таллимаани тимми мерсоо нуяқассаақ сеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоқ аннораақиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэр усекн фонук
1: фредаг ден 5 юни ифølge DMI скуд вэр мед лит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nanok FM, synes ikke, da man ikke kan indrømme sig til så.

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юунип таллимаани тииммимерсо нуяқассаақ сеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсимик киассангатиннеқарпоқ аннораақиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэр усекн фонук
1: фредаг ден 5 юни ифølge DMI скуд вэр мед лит сол dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Манникут Бьяны Улсин нэг гатитигай аллартилерпут
1: Бьяны Улсин
0: Нано FM
2: 100 мегагерц
3: Нано FM
4: Нипирсуккат кэлаасуут тусэрнаалерпагу